0: Аз тум кваві.
1: Мандин ресек. Тукарена мандцика. Де мандцика, де манунуфон. Азафат тупку. Фацрефа аванта курено, де вузна нунуфон. Джаватам шоу. Дя рефа циринон в петакиндара. Ле твецайна и кулклуна в се феверана синфана шуасуна в фаадана. Де имма путичан в сейна на Малагаси. Нянтун дежоу. Рефа маантенуа, де цяефа имим. Фа янри аматамбун. Ян рутлура. Райшну амлафун политик, зая, цишфанзакана, афака, амяну фафапу, татерака амлафун дет, нефа ино и таки. Заме, зава тафа зану мандаса нам политик. Фа цимфтинзарана, ой, мена зо. Цимиш вулану ваназане. Арна мена зане, ария зато пандина, була цимиш на авелла улане разато пандина. Ало цум нандесак. Инна зану мандаса нам втура панзакана. Ни втрена са на втрена панзакан. Си амфиена на политика, ми нека мене, дене на няхажун дейта, мацапа ни афан ек, и русу амфанфу. Зай му андаса. Ази зава джей, цилеса ка фананан джей, цилеса ка фантан джей, фареса ка твецайн, зай зава джей. Зану твецайнулна, рай, ма вайк, фасерана на зетея, вунна нятка фасерана, Маметът, пайки азуна манатка за зей. Зей мана ирана амле ресак. Нтерамар на рефала лино лейзя, цик. Була млуна амле фсайнана зей нетна нанзана на Малагаси. Ле фсайна нетна нанзана на Малагаси дезя вата цут. Нярена мдадаски. Нюлна дела зей на фацнайнинин на тету, дунли. Кенузане, бацья путья на верфанару арендру, сезона мапьяса, жуанатан мандусва, дизана на лифиринину. Зенте зей, а зефон антизей на сатира дзелена руа тамзея, на сена нандефта фона на Малагасия, а паншуна ни филине, ни фатамзуа, а изан ни фарацики. Ка, юнун петрек, а зема метрека мазава цара мити, фам жуфтан жуа, и фам шафутн, зерисак зей.
0: Шота тумкула, шота тумкував.